0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Если ваш поезд ушел, вы всегда можете долететь самолетом.
0: Это радио «Дача».

шикарная новинка «Мир на паузу». Так называется песня Дениса Клявера, которую мы слушаем в середине часа на Радио Дача. Друзья, спешу напомнить, что всю новую музыку нашего эфира вы без труда найдете на сайте radiodacha.ru. В разделе, который так и называется «Новинки», мы собираем и бережно храним те хиты, что заслуживают вашего внимания. Заглядывайте на наш сайт почаще, там еще много всего интересного можно найти. Например, новости из мира звезд шоу-бизнеса или видеоверсии звездного шоу «Назад в будущее». В эфире далее ничего искать не будем, все уже готово. Скоро послушаем хиты группы «Нана», певицы «Лолиты» и коллектива «Премьер-министр» на волнах «Радио Дача».

Если только иногда ждешь своего любимого человека, время от времени о нем думаешь, это никакая не любовь, так, увлечение. Мы знаем, настоящие чувства заставляют буквально жить с человеком, даже если вы находитесь друг от друга очень далеко, постоянно о нем думать, переживать и надеяться на скорейшую встречу. И желаю вам, чтобы в этот вечер вы были как раз с этим самым человеком. Я, Дани Борисов, на этом с вами прощаюсь. Далее 8 часов музыки в режиме нон-стоп. Только вы и хиты. Никуда не уходите, проведите все майские праздники с отличной музыкой, музыкой ради.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Катя, я из поселка Визовая. Хочу передать привет мужу Сергею. Хочу сказать, что я его очень сильно люблю, что он мне очень дорог. И поставьте, пожалуйста, песню «Фабрика, я тебя зацелую». Спасибо, радио «Дача».

маленький мой, я горю, я вся во вкусе. Рядом с тобой я как бабочка порхаю над всем, и все без проблем. Я ночью тебя

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 7763457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

Алча перестала быть кислой, из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни, ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен, из развалин чихающих пыли распустил крылья кованый лебедь, дом чужую вину.

арбалет, рвется ввысь телефонная трель. Голос детский забытого века зазвучал, вырываясь.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Муж – хозяин в доме, пока не пришла жена.
0: Это «Радио Дача».

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: прекрасно. Реклама. Скидки в аптеках столички.
1: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
0: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.